слабость не сочти. Привязанность к почти

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске от 19 до 21 градуса тепла, а вот в Минске 21-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

стучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран.

и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех,

про настроение. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске от 19 до 21 градуса тепла, а вот в Минске 21-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске от 19 до 21 градуса тепла, а вот в Минске 21-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске от 19 до 21 градуса тепла, а вот в Минске 21-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Бизнес-ФМ. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске от 19 до 21 градуса тепла, а вот в Минске 21-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

Я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают. Маленькая жизнь местилась.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске от 19 до 21 градуса тепла, а вот в Минске 21-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.

и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: старше 16 лет.
1: Улицы наших городов. На Компас FM.
2: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Город Полоцк. Ах, это жемчужина реки Двины и впадающей в нее реки Полоты. Полоцк возник на торговом пути из варяг в греки, а первое упоминание названия появилось в древней летописи «Повесть временных лет» в 862 году. И он же был столицей Полоцкого княжества в X-XII веках. Да, этот город старейший из всех на белорусской земле, а по возрасту его, пожалуй, можно поставить на одну нишу с такими городами, как Великий Новгород, Смоленск и Киев.
1: Улицы наших городов.
2: Многие источники гласят о величайших жемчужинах, россыпью которых увенчана Полоцкая земля. И если начать собирать горсть переливов этих камней, тогда первым, что окажется в шкатулке, это древнейшая святая обитель – Спасо-Ефросиньевский монастырь. Его основали в 1125 году. Тогда он был еще девичьей Спасской обителью, которую возвела в деревне Сельцо, так ранее назывался Полоцк, девушка Преслава. Для тех, кто не знает, так в юности величали заступницу Беларуси Ефросинью Полоцкую. Религиозный комплекс включает в себя три храма. Свято-Крестовоздвиженский собор, построенный в византийском стиле в конце XIX века. В нем же в Раке хранится величайшая святыня, мощи основательницы и первой женщины, причисленной к лику святых – Ефросинии Полоцкой. Другим строением, поражающим своими архитектурными формами, чудом уцелевшими фресками XII века и уникальными глубоко продуманными росписями, является Спасо-Преображенский храм. Ну а третьим храмом стала Старая Ефросиньевская церковь. Вторым, что попадет в шкатулку реликвий, назову Музей истории и архитектуры Софийского собора, который белой птицей вознесся на высоком берегу Западной Двины еще в XI столетии. Его главная ценность – установленный там 40-летний чешский орган из 3905 труб. Его считают лучшим концертным инструментом Беларуси. Многие посещают собор, чтобы услышать звучание именно этого органа. Также нельзя исключить из перечня уникальных мест здание бывшего жилого корпуса мужского Богоявленского монастыря XVIII века. В нем расположены шедевральные творения – музей-библиотека Симеона Полоцкого и музей белорусского книгопечатания. Кстати, это единственный в стране музей, который собирает и хранит письменные ценности, начиная от рукописных свитков до всем привычной книги. И дата можно заглянуть в скриптории, в мастерскую по переписыванию книг. В Полоцке есть множество скульптур и предметов современного искусства. Здесь даже сложили легенду о подземелье, в котором спрятаны сокровища. Но, увы, их так и не смогли найти. Кто знает, может, посещая Полоцк, кто-то спотыкнется о камень, а под ним найдется что-нибудь уникальное. Быть может, даже древний клад. Неспроста же говорят, хочешь спрятать, положи на самое видное место. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи.
1: Улицы наших городов.
0: Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси с Китаем на этой неделе, пишет Белта. Так, вектор двустороннего взаимодействия – это укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение исторической памяти и приумножение ценностей дружбы, взаимной поддержки, а еще участие в реализации на благо Беларуси глобальных инициатив Китая. Кроме того, в числе приоритетов – углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер. Тем временем визы в Шри-Ланку для белорусов станут бесплатными с 25 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков после встречи с зарубежным коллегой Виджитой Хиратом, пишет Белта. Как отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства, для двух государств туризм – это одно из важнейших направлений сотрудничества. А импульс к его развитию придан с открытием прямого чартерного авиасообщения между Белоруссией и Шри-Ланкой в прошлом году. Максим Рыженков поблагодарил коллегу за принятие решения об обеспечении белорусских туристов и представителей бизнеса бесплатными визами. А еще заседание секретарей совбезов государств Шанхайской организации сотрудничества прошло в Бишкеке в минувший четверг, пишет Белта. Белорусскую делегацию возглавил Александр Вольфович. В своем выступлении он обратил внимание на стремительное и негативное развитие ситуации в мире и подчеркнул, что нужно построить новую систему международной и региональной безопасности. Александр Вольфович озвучил предложение по развитию мер борьбы с терроризмом и укреплению взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 14 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

σε δωμάτιο.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Lexus показал свой самый большой электрокроссовер, а в Дубае собрали собственный Гелендваген. И это автоновости на Компас FM. Lexus представил новый флагманский электрический кроссовер. Машина получила название TZ и стала самой крупной электричкой в линейке бренда. В основе новинки лежит хорошо знакомая Toyota Highlander последнего поколения, но дизайнеры поработали над внешностью. У кроссовера собственные бамперы, двухъярусные светодиодные фары и большие колесные диски до 22 дюймов. Длина новинки больше 5 метров, а в салоне с отделкой из бамбука и алюминия с комфортом разместятся сразу 6 человек. В топовой версии есть панорамная крыша, вентиляция сидений и даже автопарковщик. Самая мощная модификация выдает 408 лошадиных сил и разгоняется до сотни за 5,4 секунды. А на одной зарядке этот железный конь сможет проехать до 530 километров.
1: Автоновости.
2: В Объединенных Арабских Эмиратах решили создать собственный Гелендваген. Местная технологическая компания K2, которая обычно занимается беспилотниками, представила в Дубае брутальный внедорожник под названием SIP X01. Внешне он как две капли воды похож на Mercedes G-класса, но на самом деле это переодетый китаец. В основе лежит рамный внедорожник от компании Bike. На презентации показали сразу три версии: базовую, люксовую и спортивную. Последняя получила шноркель и экспедиционное оборудование для бездорожья. А вот начинка у новинки очень интересная. Гибридная установка из 2-литрового бензинового мотора и пара электродвигателей выдают в сумме 550 лошадиных сил. Ездовая электроника имеет 13 режимов работы на все случаи жизни. Правда, дойдет ли этот арабский Гелендваген до серийного производства – большой вопрос. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25. А еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Это радио «Компас-ФМ».

0: детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас-ФМ.
1: Компас-ФМ — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Don't Speak» группы «No Doubt».

0: Эта история началась в 86-м, в солнечной Калифорнии. Тогда два друга, пианист Эрик Стефани и вокалист Джон Спенс, основали группу Applecore. Вскоре к ним присоединились гитаристы Тони Канелл и Том Дюмон, а также барабанщик Эдриан Ян. На первый же концерт для лучшего вокального звучания в качестве второго вокалиста Эрик пригласил свою сестру, красотку Гвен. И таким составом они и заиграли свои первые песни. Пусть на их концертах всегда было не продохнуть от толп слушателей, издатели все же реагировали на их творчество довольно вяло. Годом позже из-за внутренних разногласий группу покинули Джон и Эрик, из-за чего Гвен стала фронтвумен и начала преображать некогда андерграундную Applecore в известную группу No Doubt. Интересно то, что само название переводится как «без сожалений», а выбрано оно было в память о Джоне Спенсе, который любил использовать ее с поводом и без.
1: История одной хорошей песни.
0: Какое-то время спустя Гвен взялась переписывать старые песни группы под себя, и первой такой работой стала та самая «Don't Speak». Изначально она была бодрой и яркой песней о любви, где фраза «Don't Speak» или «Не говори» звучала в контексте «Не говори о любви слишком часто». Однако певица сохранила только припев и на его основе написала слезливую балладу о тяжелом расставании с Тони Коннеллом после 7 лет отношений. Это было верным решением, ведь после его релиза трек стал не просто хитом, а в те годы поставил рекорд по самому продолжительному пребыванию в чарте лучших мировых хитов. Пусть Тони не хотел, чтобы в песне пелось об их разрушенных отношениях, солидный контракт со студией Interscope Records убедил его не только принять перемены, но и ходить вместе с Гвен по разным телешоу и рассказывать о том, как тяжело они перенесли разрыв, продолжая при этом работать на одной сцене. Что тут скажешь? Шоу-бизнес такой шоу-бизнес. А победители, говорят, не судят. Don't Speak от группы No Doubt. Прямо сейчас на Compass FM.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Президент подписал распоряжение о создании комиссии по подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере, пишет Белта. Документом предусмотрено ее формирование, основные направления работы. В состав комиссии включены авторитетные ученые, преподаватели, учителя практики, представители органов госуправления, депутатского корпуса и общественных объединений. А возглавит ее министр образования. За ведомством закрепляются задачи по организационно-методическому обеспечению деятельности комиссии и улучшению содержания учебников и учебных пособий на текущую пятилетку. Тем временем нормы питания в школах изменят в Беларуси. Такое решение рассмотрели в правительстве, сообщает телеканал ОНТ. Так в меню будут использовать больше полуфабрикатов, например, блинчики с разными начинками или наггетсы. Их уже подают в тестовом режиме. В планах также пересмотреть количество приемов пищи. Оптимизация полностью оправдана. Дети в перерывах между занятиями не переедают и не выбрасывают большое количество порций. Кроме того, будут учтены возрастные особенности, чтобы каждый не только ел любимые, знакомые продукты, но и потреблял при этом необходимую норму полезных веществ и витаминов. А еще итоги выполнения госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы представили на совещании у президента, которое состоялось на

0: выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 14 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Павел Суринов. Владельцы Subaru подали массовый иск из-за аккумуляторов, а в Беларуси стартовали продажи обновленного Хавала. Это автоновости на Компас FM. Американские владельцы Subaru объединились и подали коллективный иск против компании. Претензия необычная. Их машины разряжают аккумулятор, даже когда стоят на парковке с выключенным зажиганием. Утром садишься в машину, а она не заводится. А бывает, что автомобиль глохнет прямо на ходу. Один из истцов рассказал, как его модель полностью потеряла питание в потоке машин и пришлось вызывать эвакуатор. Дилеры заменили аккумуляторы, но через несколько месяцев все повторилось снова. Истцы считают, что дело не в слабых батареях, проблема в электронике. После выключения машина не переходит в режим сна и продолжает тихо потреблять ток. Интересно, что это уже не первый подобный иск. Так, в 2023 году Subaru уже урегулировала похожее дело и выплатила компенсации владельцам машин 2015 и 2020 годов выпуска.
0: Автоновости.
1: Кроссовер Haval F7X обновили, и теперь он официально продается в Беларуси. Машина заметно прибавила в динамике. Двухлитровый турбомотор теперь выдает 231 лошадиную силу, а разгон до сотни сократился с 9,4 до 7,8 секунды. Полный привод подключается автоматически и имеет 6 режимов, в том числе снег, песок и бездорожье. Внешний кроссовер стал агрессивнее. Глянцевая решетка, 19-дюймовые диски и красные тормозные суппорты. В салоне появилась беспроводная зарядка на 50 Вт с охлаждением телефона, обновленная мультимедиа с поддержкой Яндекс.Авто и ВК-видео. В зависимости от комплектации доступны панорамная крыша, вентиляция сидений и камер кругового обзора. Цена начинается от 109 тысяч рублей. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси с Китаем на этой неделе, пишет Белта. Так, вектор двустороннего взаимодействия – это укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение исторической памяти и приумножение ценностей дружбы, взаимной поддержки, а еще участие в реализации на благо Беларуси глобальных инициатив Китая. Кроме того, в числе приоритетов – углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер. Тем временем визы в Шри-Ланку для белорусов станут бесплатными с 25 мая. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков после встречи с зарубежным коллегой Виджитой Хиратом, пишет Белта. Как отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства, для двух государств туризм – это одно из важнейших направлений сотрудничества. А импульс к его развитию придан с открытием прямого чартерного авиасообщения между Белоруссией и Шри-Ланкой в прошлом году. Максим Рыженков поблагодарил коллегу за принятие решения об обеспечении белорусских туристов и представителей бизнеса бесплатными визами. А еще заседание секретарей совбезов государств Шанхайской организации сотрудничества прошло в Бишкеке в минувший четверг, пишет Белта. Белорусскую делегацию возглавил Александр Вольфович. В своем выступлении он обратил внимание на стремительное и негативное развитие ситуации в мире и подчеркнул, что нужно построить новую систему международной и региональной безопасности. Александр Вольфович озвучил предложение по развитию мер борьбы с терроризмом и укреплению взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 14 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Улицы белорусских городов наполнил запах цветущих кустов сирени. Однако романтикам придется сдерживать себя. Растения ломать нельзя. Благоухающий букетик обойдется нарушителям в кругленькую сумму. Это предусмотрено законом о растительном мире, пишет .бай. Так, за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности предусмотрен штраф до 30 базовых величин. Для индивидуального предпринимателя до 200 базовых, а для юрлиц до 300. В итоге размер штрафа может варьироваться от 450 до 13,5 тысяч рублей. К тому же придется возместить ущерб, нанесенный природе, а он может быть оценен также в заметную для кошелька сумму. Но есть хорошая новость для дачников и владельцев частных домов с приусадебными участками. За пакет сирени, сорванный в своем саду, штраф платить не нужно. Однако садоводам грозит штраф, если перенести это растение на свой участок. В соответствии с законом, самовольное изъятие дикорастущих растений, пересадка, уничтожение или любые действия, ведущие к сокращению численности или нарушению среды обитания, запрещены. Особенно осторожными надо быть с первоцветами. Многие из них занесены в Красную книгу. Например, подснежник белоснежный, тюльпан лесной, пролеска благородная и многие другие. Поэтому ответ на вопрос, можно ли пересадить подснежник из леса на свой участок, однозначный. Этого делать не стоит. За нарушение штраф от 900 до 1350 рублей. Но если уж очень хочется порадовать глаз ярким цветением, то лучше приобрести для своего сада декоративные садовые формы первоцветов. Их продают в магазинах и питомниках. За такие растения не накажут. Меня зовут Вера Светлова. Это были народные новости. Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: Народные новости. Реклама на Компас-ФМ.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Не потерять.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам госпрограмм вооружений государственного оборонного заказа во Дворце независимости на этой неделе, сообщили в Минобороны. По словам президента, за 5 лет удельный вес современных образцов вооружений в армии вырос до 45%. Глава государства отметил, что в воинские части поставляются новые самолеты, вертолеты и средства ПВО. Также для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронемашины, машины, улучшена экипировка военнослужащих, а еще существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Кроме того, одна из тем касалась недавней масштабной проверки вооруженных сил, и по ее итогам в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. Александр Лукашенко подчеркнул, что руководство страны не стало скрывать выявленные недочеты, хотя и не стремилось выставлять их на показ. Однако глава государства рассчитывает, что работа над устранением и исправлением недостатков не завершится. Президент еще раз подчеркнул, что хоть Беларусь настроена на мир, армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость. Тем временем к каждому агрогородку до конца года появится дорога с твердым покрытием, сообщает телеканал СТВ. Как рассказали в Минтрансе, работу ведут по поручению президента, и каждому агрогородку должен появиться удобный подъезд по кратчайшему маршруту. Также продолжается ремонт и реконструкция крупных трасс, включая направления Минск-Витебск, Гомель-Кобрин и дороги в сторону Санкт-Петербурга. А еще более 4 миллиардов рублей выделят на детские пособия в этом году, пишут Минск-Новости. Как рассказали в Минтруда и соцзащиты, на сегодня всеми видами пособия охвачено 330 тысяч детей. Ведомстве напомнили, что с 1 мая за счет увеличения государственных выплат, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума, теперь единовременно при рождении первенца семья получает почти 5100 рублей, а при рождении второго и последующих детей без малого 7135 рублей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 14 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Салют! Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный!

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 14 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Радио Компас FM. Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm.

их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 9.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х.
1: Гали-гали, аппаратрупер, нам с тобою было супер.
0: Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

эти выходные вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Выпьем за любовь.
1: Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.